0: Есть мир три, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: This is Dance Anthems Radio.
3: I just wanted to know, do you know somebody named
4: Stuntmasters?